0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 жніўня.
3: Лукашенко атрымаў ад ЗША тое, што хацеў. Варыянты.
5: То, што Трамп пригласіць Лукашенко к сябе дамой, в данным случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
4: Вайлдберрис у огни. Что робить белорусским продавцам?
6: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
3: В чем привабность Беларуси для граждан Узбекистана?
7: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларусь і США так і не заключили велику зділку, про яку певний час любив говорити Лукашенко, меркує політолог Аркадій Мошас.
2: Експерт меркує, що дагэтуль не зрозуміло, що Мінськ і Вашингтон можуть одно другому пропонувати. Тому на велику зділку діалог, який ведеться поміж країнами, ніяк не тягне.
1: Перспективи стосунків Білорусі і США з політологом Аркадієм Мошасом обмеркував редактор Єврорадіо Змітер Лукашук.
3: Колькі програмаў таму вы сказалі, што ніякага перамоўнага трэку няма. Насамрэч это ўсё так вот сітуатыўна і асабліва разлічваць на нейкія там зрухі, працягі і гэтак далей не даводзіцца. Было нават такое адчуванне, што вашыя прагнозы і ваша бачанне гэтага сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці на ўсе 100. Пасля таго, як анансаваны візіт Коула, прайшоў месяц, прайшоў 2 месяца, а візіта нема, ну і вырашылі, все, стоп, на гэтым все скончылася. І тут раптам абмены сигналами, як это тут было сказано, поміж Вашингтоном і Мінськом. Рыбаков приїхав, представник Білорусі ОАН у Мінськ, зустрівся з Лукашенком, нібито привез нові пропанови, Лукашенко дав загади гэтыя пропанови виконувати. Короте кажучи, як ви оцінюєте сьогоднішній стан, сьогоднішню ситуацію з на гэтым перамовним, неперамовним увогуле поміж Вашингтоном і Мінськом?
4: Вы когда сказали обмен сигналами, я почему-то, не знаю почему, представил себе две машины, вот, которые на узкой дороге. Разъехаться они не могут. Одно из них надо сдать назад, чтобы можно было опять начинать ездить. Но из них ни одна не сдает, а вот они обмениваются сигналами, гудят друг на друга. Вот такая метафора, если хотите. Ну, возможно, какие-то, так сказать, вещи где-то проговариваются, но мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое, но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет.
3: Але, господа Аркадь, коли все ж таки казать про то, что, вот как вы кажете, может быть, некие зрухи и будут, на подставе чего, что и кому может быть пропоновано? Ну, с боку Лукашенко, зразумело, основный его товар – политвязни. Але, ти зацікавить гэта по-ранейшему американцам, бок з уліком того, што самыя асноўныя, самыя вядомыя імёны зняволеных ўжо былі вызваленыя. І што засталося прапанаваць амерыканцам? Санкцыі якія? Ці што? Вот, якія плюшкі, як кажуць, Вашингтон можа прапанаваць?
4: Ну, в том числе поэтому я, так сказать, остаюсь на позициях здорового или нездорового упрямого скептицизма. Но я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала, ну, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент также и нету. Больших плюшек не будет.
3: Я не ведаю тут, накольки можно, в принципе, доверять этой информации, але доходят чутки, что нібыта Вашингтон, США, Трамп дали Лукашенку тое, что он хотел. И ближайшим часом будет там и визит прыватны, праўда кажуць, прыватны візіт Лукашэнкі да Трампа не ў Вашынгтон, а вот у яго асабняк туды ў Флорыду. Ну і просто ўзнікае пытанне, што ж ўсё ж такі мог такое атрымаць Лукашэнка, што ён хацеў і што яму Трамп даў? Вот у вас ёсць якія-небудзь версіі?
4: У меня нет никаких версий. Я, кстати говоря, могу еще подумать на самом деле о каком-то там рабочем визите в Вашингтон и какой-нибудь 15-минутной встрече, возможно, на полях какого-нибудь другого мероприятия. Ну, как это и в прошлый раз в связи с этим Советом мира вырисовывалось. Об этом я еще могу подумать. Но то, что Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
3: Сапраўды, да. Іншая справа такая, ну, тут таксама варыянты, што, маўляў, калі першы раз Лукашэнку запрашалі на гэты Савет міра, то яго Пуцін не адпусціў. Зараз тут што-небудзь можа памяняцца? Зараз яго на некую працоўную, хай 15-хвілінную размову ў Вашынгтон адпусцяць?
4: Если он поедет, допустим, не в Вашингтон, а в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ну, тут как-то, в общем, я могу еще поразмышлять в этом контексте. А и туда же случайно подъедет Трамп в это время. Вот что-нибудь такое. Не Совет мира, но Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, там часто бывают, так сказать, разного рода руководители государств и правительств. Но это абсолютно мои домыслы. У меня никакой информации на эту тему нет. Но я вот в этом ключе мог бы немножко порассуждать, но еще раз говорю, это все висит в воздухе.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра перспектывы амерыкана-беларускага трэка.
3: Звязваюць вот это аднаўленне, можа быць, цікавасці ці кантактаў, гэты абмен сігналамі з тым, што менавіта ізноўку Трамп звярнуў сваю ўвагу, ну там ці адміністрацыя Трампа да расійска-украінскай вайны, да вот этой пытання спробы правесці там некую мірныя перамовы, памірыць і гэтак далей. Із-за гэтага ізноўку вярнулася цікавасць да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце на сёння самі перспектывы вот этого працягу дыялога расійска-украінскага пры пасярэдніцтве ЗША і адпаведна ці будзе тады працягнута вот эта цікавасць да Лукашэнкі асобы?
4: Мне кажется, что сейчас скорее наоборот. Потому что если раньше, там до, ну, условно скажем, до прошлого года Украина, Киев пыталась не идти на разрыв отношений с Минском совсем, да, с Лукашенко лично, тогда еще можно было бы, ну как ты себе представить, что украинцы не против, русские не против, ну и тогда американцы могут как-то подумать об отключении Лукашенко, прямо или косвенно. То сейчас, когда украинско-белорусские отношения настолько ухудшились, ну или, по крайней мере, осложнились, да ухудшились даже, можно говорить об этом, что сейчас подключать Лукашенко, это было бы просто уже и несвоевременно, и необъяснимо. В какой роли он бы мог войти в эти переговоры, я себе не очень представляю. Почтового ящика опять передавать какие-то сигналы теперь уже через Минск в Москву. Я думаю, что Трампу гораздо проще послать известную компанию, так сказать, переговорщиков Виткова и других, или в конце концов того же Кирилла Дмитриева пригласить в Америку и передать что-то через них, чем подключать к этому процессу Лукашенко.
3: То бок ён стаў таксічны нават для гэтага працэсу, якім нібыта раней ён быў цікавы тым же самым Трампу і ЗША.
4: Да, я думаю, что да, потому что это на самом деле не мелочь. Я еще раз говорю, что Зеленского и критиковали, и долго ему говорили, так сказать, о том, что не понимает, почему Украина занимала такую позицию. Объяснение часто сходилось к тому, что, ну, у Лукашенко есть реальная власть, и поэтому, значит, ну, хочешь не хочешь, с ним надо как-то иметь дело. То сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, хотя уголовное дело, насколько я понимаю, против Лукашенко украинской прокуратуры пока еще не заведено или, по крайней мере, так сказать, публично не заявлено. Но вот представьте себе, что-то произойдет через ближайшие там, недели или месяцы, а тут и в каком качестве тогда приглашать его как участника этих переговоров? Ну, это уж совсем тогда будет как-то кавка и театр абсурда.
3: Коли так вот оно будет все и протягиваться, как вы кажете, и как оно в принципе покуль что выглядая, потому что никаких терминов визиту коула чергового не называется, чего чекать не называется, не говорится, и чекания уже становятся такие, что худшее за все гэтага не будзе. Ці маюць пад сабой падставы некія чаканні часткі беларускіх дэмсілаў, што ўсё ж такі рэжым зараз вот пачне з той ці іншай прычыны, ну, неяк так зменшаць узровень рэпрэсій? рэпрэсій, спрабаваць наладзіць адносіны з Еўропай і гэтак далей. Можна гэтага чакаць?
4: З Еўропай это вопрос на сённяшні момент безнадёжны. Давайте мы можем отложить это на несколько месяцев. Я еще раз говорю, тенденция у нас понятна. У нас мы идем к тому, что Латвия закроет последний пункт прохода, значит, на белорусско-латвийской границе. Вот это знаковая штука. То есть какие там разговоры туда-сюда, кто что начнет. Ну, мы можем сказать, что, наверное, отношения между Минском и Варшавой сейчас чуть-чуть там лучше, чем они были когда-то. Но в целом это ничего не меняет. Поэтому нет, я думаю, что не стоит ничего большого сейчас ожидать. Ситуация складывается все-таки иным образом.
3: Дякую, великий Аркадий Мошас был у нас у эфира, директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений. До встречи.
4: Спасибо.
3: Живе Беларусь.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Вайлдберрис у огне. Что робить белорусским продавцам?
5: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
2: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
6: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Евразум.
1: На Єврорадіо новини спорту. Белорусский форвард Порту Б Трофим Мельниченко може у будущині дойти до основного складу португальского клуба. Такое меркование выказал футбольный агент Паулу Барбоза. Поводле его слов, 19-годовый нападник уже теперь демонстрирует добрую техничную подрыхтовку и имеет потенциал для дальнейшего прогресса. В минулом сезоне Мельниченко провел за Порту Б 27 матчей, забил 2 мячи и отдал одну выниковую передачу. Контракт белорусского футболиста действует до лета 2020.

0: не з Wildberries, а подписывали з домову з компанией, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарегістравана ў Беларусі, і таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але, ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне упіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошы на гэтыя кампенсацыі. Вось, ну, у Wildberries нема грошай на гэтыя кампенсацыі. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошай не завались.
1: Ну, на вайну хапае.
0: Ну, ну таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
1: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі, от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
0: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце
1: адтуль. Go, Johnny, go, да?
0: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, я, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся, так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце, пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым, там яны перашкоды некія ствараюць адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў, там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, то трэба бегчы, канешне.
1: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
0: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць, і з гэтым складам магчыма нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам, пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць, да? І ёсць як бы такое адчуванне, што існаваць ён магчыма...
1: Ашчушчэнне.
0: Ашчушчэнне, да. Ёсць, маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая тебе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі нема кампаній, нема размеркавання, нема кампаній, якая там... Яго... Не, ну, слухай, ну, в Беларусі є свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось куфар, ось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
2: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
1: Перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як гараць Wildberries і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Wildberries прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі, вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, што хочаш. Значыцца, ёсць падставы. Але чарговы склад Wildberries вельмі вялікі. Але наколькі вот падлічылі і ёсць інфармацыя, гэта дзесьці зараз знішчана ад 8 до 10% ад усіх аб'ёмаў тых плошчаў Wildberries. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны ўдар?
3: Слушай, но є ж ещё одна цифра, што это больше 60% крупных логістычных цэнтраў, да? А крупныя логістычныя цэнтры – это эфектыўнасць, это аптымальная логістыка і так далее. Поэтому, ну, мне любопытно, как банкі будуць выгребаць. Понятно, што у ВТБ могуць быць праблемы, потому што он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
1: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
3: Или открылся, а мы не знаем, да, ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не вообще ничего. Тишина просто, ну,
1: то есть, ну... Это они от мадяра так ховаются?
3: От греха подальше. От санкций, от всего, да, то есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да, представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот, вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра да, а где страховки, а где ответственность, а где... То есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае тревоги это уже прописывается как, ну, нормальная ситуация. Ты приходишь на работу, устраиваешься, и тебе говорят, ну, смотри, значит, если что, так телефон у тебя должна быть обычная звонилка, бомбоубежища нету, ну, значит, бежать тебе туда.
1: Поле.
3: И ты такой думаешь, ну, ничего себе условия работы, да? Ну, как бы я на это не подписывался, да, форс-мажоры бывают, но это не форс-мажор. Форс-мажор – это если все тихо, благополучно, никогда такого не было, а если, извините, по одному-два логистических центра горят в сутки, а я к вам на работу пойду. Ну, и до меня когда дойдет? Через сутки, через пять? Сколько у вас тут осталось? Ну, даже если 10%, да?
1: Слушай, ну вот, как набирать працовную силу на Wildberries, это как бы их проблема. Мне больше цікавить, кольки повинно сгореть складов, как Wildberries сказал, что все, мы банкроты. И далее, ну вот Wildberries банкрот. Как это повлияет на экономику, как на российскую, так и на белорусскую?
3: Ну, смотри, у Wildberries есть весьма высокопоставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет, да, бронежилеты, поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала, мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы, да. Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом, да, и поэтому то, что на Амазон...
1: И раздела все для СВО, там так само как бы.
3: Да, да. Не и во даже всех если, есть. И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция. А здесь это воюющая страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. С не соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле, потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прямо одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась, да, это как с пирамидой, строится, строится, строится, а потом бах и посыпалась. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб, там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
1: То есть я почу от Виталя Портникова тезис, что вот Wildberries, он отыгрывая ролю, как адмысловый некий, он казал, лишьбовая крепость называется, сдается, такий вот маркетплейс, створенный Ираном для обухода санкций. И Wildberries отыгрывая фактично, ну, у тым лику и гэтую ролю. Яким чином, коли это саправды так?
3: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть. Слушай, схем очень много, и опять... На каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает, да? Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас это схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%, да? И вот в этом вопрос, да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и у Головченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить? Надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь так.
2: Журналісты Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіў Вайлдберыс, і пра тое, як гэта адаб'ецца на беларускіх прадаўцах.
4: Далей у программе «Евразум».
2: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
5: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Зусім новы дзень» стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін Блізкага Ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральны дырэктар кампаніі Paramount Дэвід Эллісон заявіў, што не будзе ўплываць на рэдакцыйную палітыку тэлеканала CNN, калі зліццё з кампаніі Warner Bros. Discovery ўсё ж адбудзецца. Паводле яго слоў, журналісты павінны кіравацца фактамі, а не палітычнымі поглядамі ўладальнікаў медыя. Эллісон таксама адзначыў, што судовыя пазовы супраць аб'яднання дзвюх кампаній звязаныя не толькі з антыманапольнымі пытаннямі, але і з асцярогамі на конт будучыні CNN. Супраць здзелкі выступілі ўлады 12 амерыканскіх штатаў, а таксама гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Іх прадстаўнікі лічаць, што аб'яднанне можа аслабіць канкурэнцыю на рынку кіно, тэлебачання і навінаў. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Еўра. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Грамадзяне Узбекістану, якія пахадзіліся працаваць у Беларусі, вядуць у соцсетках відэарэпартажы, дзе распавядаюць пра працу ў новай краіне.
3: Частка мігрантаў, якая прыляцела ў нашу краіну 13 ліпеня, пасялілася ў Глыбоцкім раёне і працуе ў сельскай гаспадарцы.
2: Мужчыны кажуць пра тое, дзе жывуць, што робяць і што ядуць, а таксама пра заробкі, якія, як высветлілася, мусяць быць не галоўным фактарам іх знаходжання ў Беларусі.
3: Са слоў Лукашэнкі, гэтай мусіць стаць забеспячэнне Узбекістану малаком і мясам. Адпаведна, тут узбекі гэта вырабляюць, хоць і не за вялікія грошы, а Беларусь потым прадае гэтую прадукцыю на радзіму мігрантам. Спадзяемся таксама за невялікія грошы. Такі вось нібыта ўзаемавыгадны чэндж.
2: А як ва Узбекістане ўспрынялі прапанову Беларусі на конт працы? Пра гэта падчас праграмы «Сварка-шоу» на YouTube-канале «Deutsche Welle Беларусь» расказала узбекская паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Ситуация попала в поле зрения всех СМИ, потом отреагировали чиновники, и реакция была настолько эмоциональна, что отреагировал сам президент и потребовал от чиновников, чтобы они все-таки следили за тем, в какие условия едут рабочие. Но, кажется, проблема состоит в том, что этот как раз вывоз мигрантов из Узбекистана, он был квотирован. То есть приехал сначала президент Узбекистана в Беларусь, они договорились как два автократа о том, что могут помочь друг другу. Потом в Беларусь приехал глава Андижанской области, и уже были заключены непосредственные договоренности. И просто как раз вся эта ситуация, она была под камерой. И, соответственно, эти мигранты, почему они были так наряжены? Я даже читала в СМИ, что, приехав в Беларусь, их встречали там с хлебом, с солью, были показаны какие-то белорусские народные танцы, праздники. Ну, согласитесь, согласитесь, для трудовых мигрантов любой страны это очень странное такое привечание. Такого никогда не бывает. И именно потому, что изначально эта ситуация была именно под объективами камер, эти мигранты заявили о своей субъектности и выложили это видео. То есть их курировали непосредственно власти Узбекистана. Это был такой демонстрационный кейс, поэтому на это обратили внимание. Ну и, конечно, сила соцсетей. Причем они же в этом видео не просто пожаловались, а действительно стали обращаться к своим согражданам и говорить, чтобы они ни в коем случае не ехали в Беларусь. И это было самое главное. Но здесь интересно, опять повторю, что если бы все это не курировалось на высшем уровне, едва ли бы эта ситуация вышла вот на такое публичное обозрение. Я посмотрела статистику, и несмотря на то, что мы знаем, что такое режим Лукашенко, что это такая же, в принципе, авторитарная страна, как и многие страны Центральной Азии, но тут нужно, я, наверное, не согласилась бы с тем, что, вернув собственных граждан, можно каким-то образом улучшить ситуацию. Конечно, я за то, чтобы все политэмигранты и все уехавшие из Беларуси тоже вернулись. Но даже если завтра наступит какой-то светлый демократический режим в Беларуси, мы понимаем демографические тенденции. И здесь не Беларусь одна какая-то особенная. Это тенденция, в общем-то, всех стран с какими-то европейскими западными ценностями, снижение рождаемости и так далее. То есть недостаточно просто вернуть белорусов, нужно еще и повышать как-то рождаемость. А Центральная Азия, она богата людьми. И тем не менее эти люди едут. Интересна статистика, что за прошлый год 27 тысяч граждан Туркменистана приехали на работу в Беларусь. Интересно, что почти 3,5 тысяч граждан Узбекистана уже в прошлом году работают в Беларуси. И согласитесь, что мы вообще не слышали о каких-то конфликтах. Поэтому повторю, эта ситуация вышла наружу, потому что хотели из этого устроить, ну, вот такие потемкинские деревни, а мигранты выложили в сеть. А если бы они не таким организованным способом приезжали в Беларусь, как делали это в предыдущие годы, я думаю, что мы бы про это не узнали. И тут сами автократы и вашей страны, и нашей страны, они стали, в общем, заложниками этого своего publicity, что пришлось отчитываться перед обществом.
3: Дык наколькі Беларусь прывабнае месца для грамадзян Узбекістана, працягвае Галія Ібраімова.
4: Вы знаете, наверное, если бы не этот кейс, я бы задумалась. Но, посмотрев статистику, я очень сильно удивилась. Как я сказала, граждане Туркменистана, Туркменистан – это самая закрытая страна в Центральной Азии, и мы знаем, что есть большая диаспора в Турции. Сейчас едут на заработки активно граждане Туркменистана в Казахстан, даже в Узбекистан. Но то, что Беларусь настолько привлекательна для граждан Туркменистана, это действительно стало для меня интересно. Потом я посмотрела, что, в принципе, как и во многих странах Восточной и Центральной Европы, для центральноазиатских мигрантов Беларусь тоже становится привлекательным направлением. Просто опять, здесь нужно понимать, что если в западных странах, к коим мы относим и Беларусь, действительно с демографией все не очень хорошо, то Центральная Азия... А там демография все-таки это один из таких регионов мира, где все-таки население растет. И Узбекистан, например, в прошлом году побил рекорд 40 миллионов населения. Это только официальные данные. И, конечно, обеспечить всех работой внутри страны очень сложно. Поэтому трудовые мигранты едут и ищут различные еще неизведанные страны. И именно в этом контексте Беларусь тоже достаточно привлекательна. Я смотрю сейчас и Украина, и Молдова, даже для ну, в общем, эти страны тоже привлекают внимание граждан из Центральной Азии. И как я уже сказала выше, если посмотреть, то предыдущие годы такая вот неведанная нам, но миграция из Центральной Азии в Беларусь, ну, она становится так или иначе востребованной. Но это хорошая тенденция, если бы, конечно, еще условия труда и какие-то права мигрантов соблюдались. Но вот мы увидели на этом примере, что все-таки иммигранты могут заявить, что право имеют, и заявить о себе.
2: А што з заробкамі ва Узбекістане? І ці выгадна грамадзянам гэтай краіны ехаць у Віцебскую вобласць? Вось што кажа паліталагіня Галія Ібрагімова.
4: Беларусь, она может быть привлекательна, но ей придется конкурировать с другими странами, с Украиной, с Молдовой, именно вот в этой борьбе за рабочую силу. И как мы сейчас понимаем, именно не белые воротнички, а те самые синие воротнички становятся наиболее ценным ресурсом. За мигрантов из Центральной Азии конкурируют сейчас и страны Европы. Великобритания после того, как вышла из Евросоюза, у нее огромная потребность в мигрантах. И как раз именно поэтому очень многие лидеры этих стран ежегодно совершают турне по странам Центральной Азии и с Узбекистаном, с Таджикистаном, именно заключают договоренности о том, что берут по квотам таких же мигрантов. В общем-то, Великобритания в этом году увеличила квоту и собралась 10 тысяч мигрантов только из Узбекистана приглашать. Поэтому, понимаете, здесь Беларуси придется конкурировать не с Россией даже, хотя вчера Лукашенко заявил о том, что хотите больше денег, поезжайте в Россию и в их цифровой ГУЛАГ. Здесь как раз Лукашенко придется конкурировать с Евросоюзом и с Великобританией. И если он сможет выдержать эту конкуренцию, то тогда да. А что касается зарплат. Если посмотреть вообще на уровень роста экономик стран Центральной Азии, то они действительно растут. И здесь, например, если сравнить вообще со всеми странами постсоветского пространства, они демонстрируют там ежегодный рост чуть ли не 5-6, а в Узбекистане еще и 7%. Почему в Узбекистане такой огромный рост? Это связано, естественно, с реформами, которые проводит Шавкат Мирзиёев. Это второй президент Узбекистана. Он начал открывать экономику для иностранных инвестиций. И сейчас, в общем, в Узбекистане такой и строительный бум, и инвестиционный бум. И вообще сейчас, в принципе, уже сам Узбекистан вступает в эту конкурентную борьбу за собственных же граждан, чтобы удержать их в стране. Если вы, например, приедете сейчас в Ташкент или в какой-то крупный город, Самарканд, Бухара, где развивается туризм, там параллельно строится очень много высоток, бизнес-центров и так далее, и тоже нужна рабочая сила. И в целом сейчас зарплаты там, ну, примерно такие же, как вы озвучили и по Беларуси. Если говорить непосредственно о вот этих вот мигрантов из Андижанской области, почему же все-таки для них Беларусь могла быть привлекательной, то здесь нужно понимать о специфике этого региона. Андижанская область – это часть Ферганской долины, а Ферганская долина, она занимает территорию трех государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. И по плотности населения она, ну, просто превосходит все. И как даже этот глава Андижанской области заявил, что столько, сколько живет в этой Витебской области, в Узбекистане, только в одном Андижане. Вот просто сравните данные. В Андижанской области, только в одной области, живет 4 миллиона человек. А Ферганская долина, которая относится только к Узбекистану, это еще и Ферганская область, и еще ряд других областей, и там население, в принципе, вполне себе Грузии или той же самой Молдовы. Поэтому, естественно, Андижанская область, вообще вся Ферганская долина, в основном это сельскохозяйственный регион, там живет не очень богатое население, и именно специфика региона, не очень хорошие условия труда, они накладываются на то, что для граждан этого региона действительно Беларусь могла бы стать привлекательной. Но здесь опять, я думаю, что они вполне могли бы найти работу за такие же деньги и где-то поближе. И я вот просто читала различные форумы, и даже сами жители Узбекистана задавались вопросом, вы что, не смотрели трудовые контракты, что там было написано $500? Но я просто понимаю, как это все происходит на уровне. Ну, просто если начальник сказал, вот, поезжайте, хорошие условия, но это просто, извините, как к этому не относиться, все-таки восточный менталитет и вот эти вот особенные отношения начальства с подчиненными, они имеют значение. Но начальник сказал, что будут хорошие условия, но мигранты поверили, а уже на местности обнаружили, что там нет никаких условий, и еще из этих $500 нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
3: Вы слухали политологиню Галію Ібраімаву. Яна рассказала, як в Узбекистане успрыняли махчимость поехать працевать в Беларусь и чем наша краина может быть привабной для жыхароў Центральной Азии.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст Еўрарадыё.
3: Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыць сябе.
2: Пачуемся. The heart is a blue.

0: Jeszcze raz witaję usich wielmi serdeczna. Białoruska Radio Racja. Paczynajem ranicu z racjaj. Uchety ciepły dzień, bo jak wy już opaczuli u prognozie nadworia, siądnia dalej będzie śpioka. Może tam i z tej śpioki, sztoście nam siądnia tak ciaszka, hety dzień paczynajeca. Ale już oż taki wieru to jeszcze heta będzie dla usich was. Dobry dzień i dla tych, jak i ja, jeszcze odpoczywajuć. I ja ty, i dla tych, jak i ja, zbierające na pracu. A ty, jak i ja, słuchając nas u Białorusi, tylko jedna prośba, robicie to je tak, aby wam było bezpieczna. A poczynajem siądnia od stuszki, jaką podrychtowała Tatiana Smotkina. Jak było ja palić wiaźni ulatkowające za miarzoj, z jakimi ciężkościami jenny sustrakające, jakie o ich nadziei i perspektywy. Preheta de insza jest z byłym palić wiaźniem Kirylem Kaziejem, jaki był wyzwalany z Mahilowskiej kolonii numer 15, pal śla pieramował spiec paslannika prezydenta Złoczonych Sztatów Ameryki Johna Cola z Łukaszenką i był deportowany u Litwu 19 sakawika 2026 roku, porozmawiała nasza żurnalistka Tatiana Smotkina. Jak skazał naszemu radiu Kiryl, choć jego deportowali z Białorusi, ale on nie szkoduje, że to tak stało się.
1: А на во что тогда жить в такой краине, коли хтось тирыш вырашить, что тебе треба зараз посадить себе знов, ну, як и со мной. Булося так же, так само. Просто нехто решив, что треба его закрыть. Ну, там, закрою его, как бы, пофиг, там, отсядись, и так. А мне добро, там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажет, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли, и там, дрено, что без паспорта, да. Да, нам добро помогли с початку, как бы, нам первый месяц, там, жильем. То есть дали гроши, купая на ежу, там дали вопротку, ну и медицина, то есть амаль уся якая, то есть, ну, я не ведаю, на кольки уся, а лишь там зуби робить и обследование зробили, мне по обследованию ничего робить не надо. Коли бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, махшима, я бы сутыкнулся с некими межеваниями, але покуль что все добро, да.
2: А на конт семьи приедет, ну, но все ж таки до вас?
1: Разумеется, это дети уже довольно дорослые, дочке 15 годов, то есть она зараз скончила 9 классов, то есть как бы, яны, то есть, лига ожидания съезжать с краины зараз, это великая проблема. То есть, треба отримать эдукацию некую, и потом уже по махчимости, то есть, ну, это каштуй грошей, там, переезжать. Это все вельми-вельми тяжко, то есть, это не так просто взять и съехать с того места, где живешь. То есть, это язык, ну, да, там, дочка моя ведает ангельскую мову добра, а лишь куды с ангельской, как бы, у Европе, там, только Мальта и это самое.
2: Не, с ангельским можно и тут.
1: Не, можно, але как протягивать учиться здесь, как бы здесь повинна требовать литовскую. Как бы все ж таки... То есть мы вырешили, что они остаются по культам, а далее будет зрозумело. Потому что у них житё там, ну, сапороды, и все их житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть это, коли им ничего не погрожает, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок, вот так ломают семьи, кажут, людские лёсы, но это справды. Я разумею, потому что это вельми такая тема отшивальная для всех. Як вы бачите тут своё будущее, чем вы занимались это? Они в Беларуси и тут те доведывались выложить махчима там улыбковаться, например, будет побраться.
1: Там дома до 20-го года. До того часа, покуль меня не посадили, я занимался гандлей. Вот что тут робить, я покуль не разумею, потому что тут для гандлю треба мова, треба как бы некий стартовый капитал, то есть как бы это тяжко. То есть у меня ниякой эдукации, окромя середней, нема, а тут как бы пошать зараблять гроши головой. Треба, чтобы у тебя нехто поверил и взял тебе на працу, как ты там мог себе там проявить, там, ну и далее развиваться. Ну, это тяжко, потому что я бачу, что большая колькость белорусов, которые приезжают в вынику, працуюсь там руками, там, где берут тяжкую працу, потому что грошей не хапая, и эти гроши, как я не зарабляю, там, хапая только, как сдымать квартиру, там, поесть и там, и опранаться. Только на жить все. То есть, как бы, то есть, например, как там за 1500 там, евро там сдымать квартиру, там, и жить всей семьей, там, как бы, это амаль немахчимо, мне сдается так. То есть, поэтому, что буду робить далее, покуль неведомо, то есть, треба атрымаць дакументы, каб і калі
2: Да,
1: то есть я ўвогуле не разумею, ці буду ли я заставацца ў Літве, таму што дзе будзе машыма зарабляць грошы, у той краіне я буду застацца. То есть пакуль я даже не магу пачаць пытацца зарабляць іх, таму што шмат чаго яшчэ не разумею, то есть і пакуль ёсць толькі думкі, чым буду займацца, але ж я думаю, што час пакажа. Пакуль яшчэ некалькі месяцаў на рускую марку ёсць.
2: На ваш погляд, якія праблемы па літвязняў ёсць, плюс якіх вывезлі вось так не па сваім жаданні?
1: Калі не па жаданні, то да, праблема гэта ўлакавацца тут, ну, типа абжыцца. Абжыцца тут гэта да, гэта праблема. То есть, напрыклад, ну, ніякай упэўненасці ў завтрашнім дні няма, да? То есть, бы, то есть, да, зараз мы там жывём, ёсць там яшчэ на месяц гэта там кватэра, якую мне там прадаставілі. Дзякуй Freedom House. Ёсць яны, ёсць яна, ёсць там грошы, да, якія там буду жыць. Бы, што далей? Да, там далей, я ведаю, што таксама ёсць нейкія там фонды па фонды падтрымкі. То есть, калі там атрымаю дакументы, будзе там нейкая падтрымка, там будуць прапанаваць нейкую там працу, такую там падлеці пад працоўку. Ну, напрыклад, да, то есть ёсць адукацыя для беларусаў. Для былых літвязняў ёсць такая праграма SALT, то есть якая дапамагае атрымаць адукацыю і пайці працаваць. Вось, але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заяўку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым, каб ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Гэта можа дліцца там амаль за год, да? Што рабіць здесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, сколькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць, каб па нейкай там асацыялізацыі, да? То есть, каб людзі там хадзілі, там і
2: интеграции,
1: да. Общение – это, скажем так, очень важная часть акклиматизации в иншей среде. Поэтому вот, вот такого вот не хапая.
0: Паводле Кирилла Кажея, ён па жыцці аптыміст, і ў калоні таксама не страчваў аптымізму. Але ён зазначае, што спадзяваўся на хуткае ўладкаванне за межой. Калі выйшаў і апынуўся на волі, зразумеў, што хутка не будзе. І калі я праз год скажу, што ў мяне ўсё добра, то гэта будзе аптымістычны сцэнар, падсумоўвае былы падвязень.

0: сердце, мы разум.
1: Эксклюзивный лот, уникальную кассету, якая стала своеобразным выником первого сезона музычного проекта K6 Live, продали на аукционе в Варшаве. Отриманные środки, свыше 400 злотых, будут накированы удельнику гурта «Ковельские псы» Дженису, який теперь находится в шпитале. Отметно, что голос артиста так само можно почуть на этом релизе. Про лот и проведение аукциону на тематичные подеи засновальники проекту Антон Шнип и Стас Мурашко расповели нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Расповедите, коли ласка, на угол, як з'явилась эта идея представить именно кассету. Что это за кассета?
3: Эта кассета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу. Там музыка из всех выпусков, в том числе из последнего с группой «Вишневый торт». Песни, которые они еще сами не издавали, а только записывают, откатывают их на концертах. И мы решили, что это достаточно эксклюзивный материал. Классные кассеты сейчас очень популярные. И это крафтовое издание, так сказать. Единственная копия в таком виде, супер прокачанная. Спасибо всем причастным. Уникальная вещь. Классно пошла с молотка во имя благой цели. Круто. Я думаю, что в скором времени мы будем тиражировать эти штуки большим количеством, чтобы все могли послушать. Конечно, они не будут такие уникальные, но тем не менее.
2: По факте, что можно теперь почуть именно на этой кассете, какая протяглость, кто играет и так далее?
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Лайв – это живое выступление групп.
3: В произвольном порядке.
4: Это такой сборничек К6 первого сезона. Ну и событие, которое случилось, да, сейчас с Денисом, это, конечно, не очень хорошо, но это было еще больше мотивацией сделать, записать хотя бы один экземпляр и как-то помочь всей этой ситуации. Ну и вроде как удалось. Человек, который обладает частой кассетой, у него по-настоящему уникальная вещь.
2: Какие у вас, до речи, эмоции, думки, уражения от проведения именно самого? Вы, я так разумею, что вы впервые проводили аукцион?
4: Я, да, я в первый раз.
3: Я тоже.
4: Вообще как-то все в первый раз. Мы делаем что-то, и оно вообще в первый раз у нас. Немножко волнительно было. Ну, хорошо, то есть все живые. Было приятно смотреть в лица людям, они улыбались и реально хотели помочь и поддержать. То есть есть этому еще подоплека какая-то.
3: Мне кажется, что волнения немного нивелировались тем влиянием тусовки, которая собралась. Все не то что знакомые, как бы ты точно всех где-то видел, это точно каждый пришедший часть вот этой андерграундной тусовки, в которой мы все варимся и которую все пытаются держать на плаву и поддерживать ее жизнь.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают. То есть, ну, сейчас ситуация с Денисом, она такая экстренная, неприятная, житейская и все такое. И здорово видеть, что ребята собираются, помогают друг другу, поддерживают, организовывают вот даже этот концерт и все такое. То есть все понимают, и это супер классно.
2: Какие планы и перспективы у К6? Лайв, шоу, гик, что?
3: Непонятно, как ответить на этот вопрос в данный момент.
4: Все, что перечислила Марина, можно сказать, все это планируем продолжать делать. Лично для меня сейчас самое главное – это закончить наш 6-й эпизод, как-то собрать его, успеть к дню рождения. Ну, дальше продолжать искать коллективы замечательные, снимать видосы, как-то делать новые ветки, делать концерты, фестивали, не останавливаться.
2: Окей, уявим ситуацию, что я молодой гурт, и мне вельми хочется, как меня зауважили. Что мне треба робить у дочинении менавіта до К6? С чем, с какими думками я могу, с какими пропоновами, может быть, прийти до вас и что сказать?
3: Если я молодой гурт, я думаю, что надо быть ближе к тусовке, во-первых. И дело даже не в шоу, не в К6, а именно в том, как ты себя сам позиционируешь и где ты находишься. Если ты в правильном месте и хочешь быть на К6, ты попадешь на К6 по-любому. Либо физически, либо творчески, как угодно. Как будто бы практика показывает, что на К6 попадают те, кто по какой-то причине попадает на К6.
4: Мы открыты и всем рады. Мы не делаем так, что у нас пришла идея, мы ее завтра сняли там или что-то сделали, смонтировали и дальше ищем. То есть у нас есть некий план, которому мы придерживаемся. Да, если кто-то написал там в середине какого-то действия нашего, ну, понятное дело, что будет некая коммуникация, но вот так сказать, что давайте мы завтра сделаем с вами что-то, запишем песню или снимем видео, или возьмем у вас интервью, вряд ли, но в целом нужно писать, нужно налаживать связь, потому что, как я и сказал, мы не планируем останавливаться, так что все попадут, планов, все будут.
3: Планов громадье, реально. Планов столько, что как будто бы в процессе их реализации уж точно кто-то захочет еще. Но как будто бы уже выходит на этап, когда процесс выполнения закрывает нужды дальнейшего развития. Пока ты делаешь, появляется еще поле для деятельности.
1: Импреза отбылась в Варшаве у клубе Beer Station Centrum.

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепров.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: 4 жнівня Мінський суд виніс заочний присуд відомому музиканту і лідеру гуртов Ляпід Стробіцької і Брутта Сергію Михалку. Михалка осудили до 4 годов позбавления воли у колонии огульного режима по обвинувачиванию у распаливания социальной ворожести и изневазе Александра Лукашенко. Сегодня же белорусский ПН опубликовал мониторинг порушений культурных прав за первое полугодие года. Самым частым видом репрессий в этот период стало признание материалов на культурную тематику и социальных сетях деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте – цензура – 102 выпадки с уликом списка друкованных выданий, забороненных до распавсюду Беларуси – 33. Третье место занимает обвещение деятелей культуры удельниками экстремистских формований – 59 таких выпадков. Державная политика в сфере культуры Беларуси по-ранейшему характеризуется непрозрыстростью и закрытостью для незалежных культурных инициатив, вытеснением иншадумцев, узмацнением административного контроля и дальнейшим регулированием профессийной деятельности в культурной сфере. Вогуле ж после 2020 года белорусскую официальную пропаганду, белорусскую культурную политику захопили российские нарративы и российские методички. Культ перемоги в Другой Сусветной войне и советской спадщины стал еще больше доминующим. Одночасово стали переписываться в великодержавных российских нарративах те периоды истории, которые подкресливают самостоятельность белорусской державности. Великое князство Литовское, Белорусская Народная Республика, национальное отражение 20-го столетия. Российская мова еще больше замацовывается как фактично единая мова державных СМИ, официальной коммуникации и массовой культуры. У липені три відомі бренди одягнення і етнічних товарів «Гонор», «ЛСТР одягнення» і «Ракна» амаль одночасово об'ясніли про спинення праці. Пропагандист, депутат Палати представників Національного Сходу, директор Національної бібліотеки Вадим Гігін з гэтай нагоди заявив, що улади і надалі будуть займатися ідеологічною зачисткою. Поводле Гігіна, гэта працяг той боротьби, яку режим веде з 20-го года. «Будем вам по голове, Адлига, будем выкоронять до конца», – сказал Гігін. Боротьба с всякими проявами незалежной белорусскости стала головным идеологичным мотивом теперешней улады. Бо белорусский режим будует такую модель державной идентичности, где головной каштовностью обещается не мова, а историчная память, а лояльность державе, стабильность и мощная вертикаль улады. У такой модели белорусская идентичность признается только у державницкой и пророссийской форме.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Раница с рацией».
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Воеводство Падляшское нас вельми вспирало у тым выезде. И наш выезд отбылся, дякуючи додатковым сродкам с бюджету воеводства Падляшского. Мы отримали 10 тысяч польских злотых до финансования до нашего автобуса. И для нас это была вельми значная квота, как выехать на импрезу такого позему. И мы со своей стороны, як могли, старались як найбольш это наше Падляшское воеводство представить. Гордостью і з думай раз усю параду ішли з банером, трымалі наших жубрав, огромная растяжка. Все наши концерты, як адбываліся, мы таксама растягывалі банер воеводства Падляшскага. Мы демонстравалі культуру, якая з'яўляецца часткай воеводства Падляшскага, таму мы вельмі ўзячныя, што нам дапамаглі. Таксама яшчэ адным з спонсараў была фірма Folio Pack з Пулказо, і мы таксама ўзячныя гэтай фірме. Вельмі рады, што кіраў Унисство воеводства Падляшского успирает и допомагает молоди, детям, талиновитым, якія заслугуюць на то, каб показывать свое мастацтва за межою. И каб представлять нашу краину, наш регион, наш город и наши малые мясцовости. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска-балетовая, вянок балет, шмат культурны вакальна-танцавальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, идите сюда. Ну, я зараз становитесь каля мяне.
1: Я даже могу показать
0: на камере. Я, да, зараз буду гордась. Албания
2: концерт. Хыба твоя не треба, вишь.
0: Вот. Это мы, это у нас пробы. Так, это у нас отбываются пробы над морем, на плясовцы, каля нашего хотелю. Тут вянок народный. Тут мы все разом. Символами воеводства Падляшского. Тут два коллективы. Вянок балет и вянок.
3: Малые тут издымки, але бачу, что мае четыре майки подобные.
0: Так.
3: Вы и тут еще вроводка мала.
0: О,
3: с тем.
0: Так.
3: Уже два не показывайте. Двое очей мае, але покуля.
0: Зараз мы вам покажем далей. Это вот у нас отбывались пробы. А зараз мы вам покажем уже... О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая девчина скромная. Глядите, что она там вырабляла на сцене.
3: Попустите,
0: она как у воде. Не, это здымки. Так, и она у нас молодец, это наша Сара. Только что троху, может, забоялась, что с ты там сказать. Зараз я уже дохожу до самого фестивалю, бо тут у нас усе, вот наши батьки с нами были. И они нам допомагали.
3: Такольки вас ездила. Да.
0: Нас 70 человек. 70 человек.
3: Просто двома автокарами,
0: одним, одним и три семьи ездили самолетами, летали.
3: Ага.
0: Так, о, глядите, это мы уже у центра Дурысово. Это мы уже там с флагом польским, с нашими эмблемами. Все. Так. Мы шли в польских строях. Вот это
3: а уже
0: началось.
3: Краковяка и оберка.
0: И краковяка и оберка, бо мы начинали с польской программы, а потом переходили на программу белорусскую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шли, и вот и балет и шел, а у Перази вянок шел. Вот это мы все, вот это наши батьки шли. Все у нас батьки в кашульках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни.
1: Ай, соковы ты ж мене
0: так, пинула. Купалинку мы спевали, шли голосно, купалинку спевали на весь дурис.
3: Ай, соковы ты ж мене подманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був прихожий концерт.
3: А то ваші є здимки, а що молоді люди, скажіть?
0: Що там
3: ще?
1: А, маємо такі з мотировки.
3: Ага, то там як там хопливали, так?
0: Так, так, так.
4: Йотрич, махами! Махайте! Махами, махами, махами, Юлька!
0: Мені здивили на великій тонкості. От цими мотороками сповлялися проз Йонське море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток, вот мы когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть разом. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль и обязательно еще куда-нибудь.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 5 жнівня. У такий ж день 1772-го была подписана Австро-Прусско-Российская конвенция об першем поделе Речи Посполитой, неколи могутной союзной державы, якая сформовалась шляхом объединения Польского королевства и Великого князства Литовского. Гэты документ подтвердил погоднение России с Пруссией да Австрией об аннексии частки польско-литовских земель. По выниках гэтых погоднения у Речь Посполитая протягивала иснавать, але яе территория истотно поменьшилася. Пруссия отрымала земли у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні войскі Австрии, Пруссии и России заняли аннексованные территории Речи Посполитой, не сустрэўшы ніякага войскового супротиву.
0: Нагодник.
1: 5 жнівня 1885-го на выспе Бедлоу у Нью-Йорку был закладзены перший камень у подмурок статуи свободы. До 1956-го года выспа называлася Бедлоу, хоть у народе ее звали выспой свободы уже с початку 20-го стагоддзя. Статуя свободы, полная назва «Свобода, что освячая свет», одна из самых знакомитых скульптур у США и у свете, часто званая символом Нью-Йорка и США, да и символом свободы да демократии. Это подарунок французских громадянов до 100-годия американской революции. Статуя трымая факел у правой руцы и скрижаль у левой. На скрижале написанная римскими личбами дата 4 липеня 1776-го. Гэтая дата з'являється днем принятия декларации незалежности США. Одной ногой свобода стоит на побитых кайданах. Навідвальники проходят 192 приступки до вершини постамента, альбо 356 до короны. У короне размещено 25 вокнов, якія символизуют земные каштовные камяни и небесные промяни, что осветляют свет. 7 промянев на короне статуи символизуют 7 моров и 7 континентов. Справа у тым, что заходняя географичная традиция налічвае менавіта 7 континентов. Урачистое открытие статуи свободы, на яким выступил президент США Гровер Кливленд, отбылося 28 кастрычніка 1886-го у присутності тисяч глядачов. Французький подарунок до 100-годдзя американської революції спазнився на 10 годов. Цікавий факт. Статую свободи першопочатково планувалося поставити у порт Саїдя на повночному сході Єгипта під назвою «Святло Азії». Але тогочасний урад Єгипта вирішив, що перевозка конструкції з Франції і установка з'являються занадто дорогими.
0: Нагодник!

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Украина заявила, что в ее полоне находятся громадяне 51 краины, которые воевали за Россию. Тиск на политзневоленную Алену Лазарчик не спыняется. Белорусы узгадывают подеи жнивня 2020 года. Про это и другие новины про 5 хвилин расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з бородой. 5 жнівня 1964-го народился Адам Натаниэль Яук, американский рэпер, композитор и режиссер, наибольш вядомый як сузаснавальник хип-хоп-гурта Beastie Boys. Яук был буддистом, утягнутым у рух по предоставлении незалежности Тибету и ладил адмысловые концерты. Что тычется Beastie Boys, дык за годы своего існавання яны стали одними из самых вядомых и долгоживучих хип-хоп-команд у свете, выпустили 8 студийных альбомов, які разышліся накладом свыше 40 миллионов особников по всем свете. Были узнагороджены 3 премиями Грэмми. Часопис Rolling Stone сместил Beastie Boys на 77-е место у списе 100 наивеликших музыков усих часов, а у красовику 2012-го яны были уключены у залу славы рок-н-ролла.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю господарство, а усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, екс-добраахвотнікаў, але тых людзей, якія зараз вельмі актыўна заўзята працуюць у валанцёрскім і не толькі музычным фестывальным руху ў беларускіх імпрэзах у эміграцыі. Размаўляць будзем з Дзенісам, прывітанне.
3: Вітаю всіх.
2: Давай на пачатку крышку пра твой бэкграунд. Ты быў і ў якасці экс-палітзняволенага, і ў якасці экс-добраахвотніка. Ці што-небудзь з гэтага досведу пройдзенага корыстным цяпер для цябе стала?
3: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу. Они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение. И это у нас очень сплоченная команда.
2: Ці можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленого, так и экс-доброхвотника?
3: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
2: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
3: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы «Дымнолотва». Мы отлично отлетали, отлично все отсняли, и для меня это уже стало как творчество.
2: Олеж, я так разумею, что только с дымками на дроне у тебя твоя допомога фестивалям белорусским о эміграції, она не завершается, потому что часто-часто тебе так само можно убачить и у якості волонтера на таких подіях.
3: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
2: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
3: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРОУ, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, праз вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
2: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
3: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
2: Окей, мы калі казалі про то, что гэтыя люди працуюць, час от часу для іх гэта так само своего роду пераключка. Так, может быть, у сувязі з тым, что для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і так далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
3: Да, согласен. Но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
2: У тебе ёсць розніца ў адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях? Кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей, а зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
3: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
2: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброахвотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
3: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
2: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И с того момента были у тебя думки, как вернуться снова? Можливо, первый час, можливо, позднее?
3: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
2: У тебя думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные преды?
3: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал, я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
2: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
3: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то.

0: станція.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16 годин в Білорусі, 15 у Польщі. Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». Золотовалютные резервы Беларуси за липень повялічыліся амаль на 37 миллионов долларов. Вызначены долгий спіс премии имя Михала Анемпадыстова.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадні конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнивня у Варшаве. Про гэта поведомляя правооборонщий центр «Весна». Невядомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ці планує человек на ее поехать и як до ее рыхтуются. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У сувязи с гэтым организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Быть настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные записи, запыты от незнаемых особ, якія представляются репортерами ці громадскими дзеячами, варто разглядать як спробу спецслужб атрымать ваши особистые данные. Так само не сгаджаться на так званое простое доручение, наприклад, на час стать фотографом, зрабіць запис ці передать материалы, бо гэта спроба вербовки и утягивания у супрацовництва с силовиками. Калі ж вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая возможность, рают организаторы конференции. Координационная рада обнародовала черговый план своего кроку до поляпшения ситуации в Беларуси. На сегодня бачно только одно – проведение круглого стола с теперешней уладой у Менску. Але аналитик Варшавского центра политанализу и прогнозу Павел Усов лишит эту пропанову пустым гуком.
4: Ни за який стол улады ни с координационной радой, ни с оппозицией садиться не собираются, бо по сутности цалком контролируют ситуацию в Беларуси, стабилизовали систему и узмоцнили режим, ніяких внутренних погроз и погроз некой серьезной дестабилизации нема. Лукашенко, чувая себе абсолютно упевненным, провел в 2025 году выборы, переобрав себе на президента и не отчувая ніяких погрозов для своей власної влады и для існуючого режиму.
2: На думку Павла Усова, про какую перемогу над режимом можно думать, коли оппозиция 2020 года не показала жадання у боротьбе. До інших тем. По стані на 1 жнівня золотовалютні резерви Білорусі склали 14,19 мільярдів доларів. Гэта на 36,9 мільйона доларів больш, чым месяц тому, повідомляє прес-служба Нацбанка. Прирост адбыўся дзякуючы павелічэнню резерваў у замежнай валюці. Яны выраслі на 35,3 мільйона доларів до 5,8 мільярдів. На 3 мільйона доларів павялічыўся кошт спеціальных правоў запазычання до 1,4 мільярда. Затое кошт монетарного золота поменшився на 1,4 мільйона доларів і тепер складає амаль 7 мільярдів. У порівнянні з початком года золотовалютні резерви Білорусі зменшилися більше на 230 мільйонів доларів. Новини культури. Журы премии имя Михала Анемпадыстова вызначило 24 книжные вокладки, что вошли у долгий спис 2026 года. Про это поведомил сегодня белорусский ПЕН. Яны были отобраны с 59 прац, подаденных на конкурс, и представляют широкий спектр сучасного белорусского книжного дизайну, от лаконичного минимализму до складанных визуальных систем, от вытонченной працы с типографикой до смелых графичных экспериментов. Сярод аўтараў, вядомыя дызайнеры і мастакі, а таксама творцы, якія працуюць пад псеўданімамі або пажадалі захаваць ананімнасць. Прэмія носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Михала Анемпадыстова, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ох, і горыча знялося у нашым памежным рэгіёне. Блазакуды гародні ў другой палове дня лёгкая пераменная воблачнасць, сонечна ды горыча на берасцішчыне. Вось месцамі ўвечары, з большага ўначы збіраюцца навальніцы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі яны могуць быць. Тэмпература паветра зараз плюс 31 у Лідзе, 32 у Гародні, 33 у Беластоку, 34 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 36 зараз у Берасцюку, 36 у Пінску. Вецер слабы, паўднёвы паўднёвы ці паўднёва-заходні, каля 2-3 метраў за секунду. Ён зусім не прыносіць прахалоды, а адчуваецца як такі подых гарачага паветру, што яшчэ больш ускладняе сітуацыю. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
5: Палітычнае рашэнне адносна закрыцця ці не закрыцця, ўжо зараз ведаем, што не закрываецца латвійская мяжа. Наперадзе такая тэма ў нашым эфіры абавязкова прагучыць. Гэта 5 дзень жніўня, серада, тут у студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлад Гранёўскі. Перадаю вам прывітанне ды запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластокудай Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебела Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com тут у студыі. Ўлад Гранёўскі.
0: Радыё Рацыя. 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.com.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Марок Завошир вас відео на хвилі Білоруська радіорація. Може, акурат тільки нехто до нашого ефіру долучився. Так само чергові теми пропоную. Конференція «Нова Білорусь» рихтується у Варшаві. Там багато тем. Працівники Білоруської демократичної супольності планують обміркувати. Розмови як про сучасний стан, так і о перспективах. Що можемо пропонувати? Намісниця представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич удільничає у панельній дискусії. Яна називається «Пост Лукашенковська Білорусь». Русь, реформи, перспективи, бачення будучині, дві концепції реформи у сферах гендерної політики, де супрадзіння дискримінації. Яна представить на грі конференції.
2: Это было моё собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты и какие презентации, каких концепций реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратинечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать, і будуть порівнювати з тим, що зараз є. Ось які такі принципові ти би визначила для себе інші підходи? Ті, ввогалі, інші, може, не такі ж самі, як у Білорусі? Ну, це я жартую, звісно.
2: Не такі ж, як мінімум, тому що в Білорусі нет абсолютно ніякого антидискримінаційного законодательства і гендерного законодательства. Ми вместе з Росією дві країни на європейському континенті, у яких нету, наприклад, закону протидії профілактики домашньому насилю. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах это выходит за пределы только лишь одной группы, это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы, это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
3: Чому мы в 21-м столетии надалей переконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и тем больше сопротивления дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларусі ўвогуле такога законодавства няма. Я ведаю, што часамі і ў дэмакратычнай супольнасці кажуць, што там трошечки пазней. Вось як так атрымалася, што ў 21 стагоддзі ў Еўропе вось такая ж пра тое, што Беларусь і Расія гэта две краіны на кантыненце, якія не маюць гэтых законаў, і мы нібыта маем пераконваць, што гэтыя законы патрэбныя, хаця здавалася, гэта відавочная справа, што яны патрэбныя.
2: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нет. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
1: Дискримінація, нерівність за соціальну несправедливість – це системна проблема Білорусі, додає Юлія Міцкевич. А на конференції у Варшаві про це можна буде подискутувати і долучитися до дискусії, виказати своє міркування.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Зараз остається 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 Польщі. У ефірі Білоруська радіо «Рація». Ми вам розповідемо чергову історію, як були політв'язні уладковуються за межу, з якими тяжкостями вони зустрікаються, які у їх надії та перспективи. Про це та інше з былим політв'язням Кирилом Козелем, який був визволений з Могилевської колонії номер 15 після перемови спецпосланника президента США Джона Коула де Лукашенки, порозмовляла наша кореспондент. Як зараз виглядає життя за межою?
1: А навошто тоді жити у такій країні, коли хтось вирішить, що тобі треба зараз посадити себе знову, ну як і зі мною. Було все так, так само. Просто ніхто вирішив, що треба його закрити. Ну, там закрою його, как бы, пофіг, там отсядись і так. А мені добре. Там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, когда вот это разумение приходит, скажем так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли. И там, дрено, что без паспорта, да. Да, нам добро помогли с початку, как бы, нам первый месяц там жильем. То есть дали гроши, купая на ежу, там дали в опротку. Ну и медицина, то есть амаль уся якая. То есть, ну, я не ведаю, на кольки уся, а лишь там зубы робить и обследование зарабили. Мне по обследованию ничего робить не надо. Когда бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, махчима, я бы сутыкнулся с некими обмежеваниями, але покуль что все добро, да.
2: А на конце семьи приедет, ну, но все ж таки до вас?
1: Разумеется, это дети уже довольно дорослые, дочке 15 годов, то есть она зараз скончила 9 классов, то есть как бы, яны, то есть великое ожидание съезжать с краины зараз, это великая проблема, то есть треба отримать эдукацию некую, и потом уже по махчимости, то есть, ну, это каштуй грошей, там, переезжать, это все вельми-вельми тяжко, то есть это не так просто. Взять и съехать с того места, где живешь. То есть это язык, ну да, там дочка моя ведает ангельскую мову добро, а лишь куды с ангельской, как бы у Европе, там только Мальта и этот самый. И...
2: Не, с ангельским можно и тут. Вот.
1: Не, можно, а как протягивать учиться здесь, как бы здесь вина треба литовскую. Как бы все ж таки, то есть мы вырешили, что они остаются по культам, а далее будет зрозумело. Потому что у них житё там, ну, сапороды, и все, и житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть это коли им ничего не погрожает, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок, вот так ломают семьи, кажут, людские лёсы, но это справды. Я разумею, потому что это вельми такая тема отшивальная для всех. Як вы бачите тут своё будущее, чем вы занимались ранее в Беларуси и тут? Ці доведывались вы уже, ці махчима там уладковаться, например, будет побраться?
1: Там дома до 20-го года, до того часа, покуль меня не посадили, я занимался гандлей. Ось, что тут робить, я покуль не разумею. Тому що тут для гандлю треба мова, треба как бы некий стартовий капітал. То есть, как бы, это тяжко. То есть, у мене ніякої едукації, окрім середньої, немає. А тут, как бы, почати заробляти гроші головою. Треба, щоб у тебе нехто повірив і взяв тебе на працю, щоб ти там мог себе там проявити, там, ну і далі розвиватися. Ну, это тяжко. Тому що я бачу, що більша кількість білорусів, які приїжджають у виніку, працюють там руками, там где беруть тяжкую працю, тому що грошей не хапає, і ці гроші, які я не зарабатываю, там хапаю только как сдымать квартиру, там поесть и там и опранаться. Только на жить все. То есть, как бы, то есть, например, как там за 1500 там, евро там сдымать квартиру там, и жить всей семьей, там, как бы, это амаль немахчимо. Мне сдается так. Вот поэтому, что буду робить далее, покуль неведомо. То есть, треба отримать документы. Как бы, ну, коли...
2: Походу, кажет, да,
1: так? Да, то есть, я в огле не разумею, буду ли я заставаться в Литве, потому что где будем машинами зараблять гроши, в той крайне я буду застаться. То есть, покуль я даже не могу пошать пытаться зараблять их, потому что шмат шагу я еще не разумею, то есть и покуль есть только думки, чем буду заниматься. А лишь, я думаю, что сейчас покажет. Покуль еще несколько месяцев на русскую марку есть.
2: На ваш погляд, какие проблемы политвязня есть, с каких вывезли, вот так, не по своим ожиданиям?
1: Коли не по ожиданию, то, ну, да, проблема это улаковаться тут, ну, типа, обжиться. Обжиться тут, это да, это проблема. То есть, например, ну, никакой упевненности в завтрашнем дне нема, да, то есть, как бы. То есть, да, зараз ми там живемо, є там ще на місяць ця там квартира, яку мені там предоставили, дякую Freedom House. Є вони, є вона, є там гроші, да, які там буду жити. Как бы, що далі? Да, там далі, я ведаю, що так само є некі там фонди підтримки. То есть, коли там отримаю документи, буде там якась підтримка, там будуть пропонувати ніяку там працю, таку там, типу, працівку. Ну, наприклад, да, то є едукація для білорусів. Для білих перед'язнів є така програма SALT, то есть, яка допомагає отримати едукацію. И пойти просовать. працаваць. Вось. Але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заявку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Это можа длиться там амаль за год, да? Што рабіць здесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, сколькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі там і
2: сустракаліся.
1: Інтэграцыі, да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі ў іншай сярэдзі. Поэтому вот вось такого вот не хапае.
0: Пастане на 5 жніўня ў Беларусі, толькі нагадаем, калі лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», застаюцца 880 палітвязняў. Праваабаронцы нагадваюць, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4754 асобы. 5 хвілінаў застаецца зараз, да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы, абавязкова наперадзе. У нашым эфіры мы пачуем навіны.

Игоря Белорусская Радио Рация, ожидаю вам доброго настрою. Настроиваемся уже, между иншим, на вечер, а у нас напереди не в забаве. Новины у городском транспорте Варшавы. З'явится информация про Белорусский день годности 9 жнивня. Польская МЗС попереживает про рызыки ехать у Беларусь. Подробности на этой да иншая тема на нашей хвале обовязково напереди на початку наступной годины. Радио Рация.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Польша вяде дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
2: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польша заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
1: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскаму ў дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найсці агульную мову з Еўропай. Ці не? Ці вот як вы ацэньваеце?
4: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот это примушение до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, як в звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может меркуе, что это такое примушение до диалога. Я такой моцный, и вот я могу с вами зрабіць, что мне, як бы, что я захочу, ну, вось, калі вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, калі что, то я могу дослать вам, там, не ведаю, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для яго вось, это мова такая, моцы, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
3: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай, Павел Казанецкі ў нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
4: Ну, уже и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, может быть, как бы подтримливались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это вот, межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но а если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. И пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
3: Да, калі расійскі дэсант уратаваў яго ад імпічмента. Ён стаў канчатковым прыхільнікам расійскай сувязі.
4: Да, а ўсё астатняе – это вопрос выживання его і его режима. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
5: Характар яго большасць час напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як і прагназавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по тому, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Вот последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновские и Поставские районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что как бы вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого такой жаркой зоны деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолага Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лета цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Фельетон Рации.
2: Добрые новины пришли оттуль, откуль их уже давно не чакали. У 21-м стагодзе у столицы европейской державы отбылся сапраўды технологичный цуд. Максимальный термин отключения горячей воды у Минску скоротили. Теперь жыхары столицы будут мыться у тазику не 2 тыдні, а усяго только 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и усе 10. А потом еще несколько дней можно на несколько один отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. Дзесьці рыхтуются на Марс лететь, а дзесьці горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жыхарам регионов доведется дауже мыться у тазика. Азиках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя можна сказаць прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чекать, что в ближайший час каждое лето белорусам снова доведется проходить один и тот же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.
0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польши белоруса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Вызначены долгие спец премии имя Михала Анимпадистова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадне конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнюня у Варшаве. Про это поведомляя правооборонший центр «Весна». Неведомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуется. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У сувязи с этим организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Быть настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные запыты от незнакомых особ, которые представляются репортерами или громадскими деячами, варто разглядать, как спробу спецслужб отримать ваши особистые данные. Так само не сгаджаться на так званое простое доручение, например, на час стать фотографом, сделать запись или передать материалы, бо это спроба вербовки и утягивания у сотрудничества с силовиками. Коли ж вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая махчимость, рают организаторы конференции. Ниводин громадянин Беларуси у Грузии покуль не отримал международной обороны, хоть такие заявы подали уже больше за 100 человек. При этом возникают и довольно дивные выпадки разгляду справ, которые выкликают пытания у правооборонцев. Чому белорусам отмовляют у международной обороны, какие правы мают суискальники этого статусу, расповедая сябра координационной рады Марина Зеленая.
4: Я бачу поделение белорусов на тех, кто достоин международной обороны, и тех, у кого, ну, например, не вельми великий кейс, особливо это дотычется тех, кто приезжает, например, у Грузию, ну и у иншей краины без доказов, бо коли люди живут шмат годов в Беларуси, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у их нема махчимости отрымливать разные паперки, каб доказывать пытки и переследы.
3: Марина Зеленая больше за 3 года живе у Грузии. И она сама звернулась по международную оборону, однако до этого часу не отримала кончаткового рашения по своей заяве. До інших тем. Белорусского дальнобойщика у Польши оштрафовали на буйную сумму за невыконание режиму працы и отпочинку. Подробязности инциденту расповяли у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз с Польши у Данию на фуры, зарегистрованные у Литве. Инспекторы спынили его на трассе С7 недалеко от города Гроец. Порушения были выявлены в ходе анализа даденных тахографа и карты водителя. Как высветлилось, он не выкористовывал обовязковый компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыднёвого отпочинку. Например, у 11 дней водитель отпочивал бесперапынно только 24 часа 35 хвилин. Тогда, как минимально потребованная протяглась отпочинку для даденного периода, складая 45 часов. По вынику проверки водителю выписали 3 штрафы на огульную сумму 5950 злотых. Новины культуры. Журы премии имя Михала Анимпадистова вызначила 24 книжные вокладки, что вошли у долгий спис 2026 года. Про это поведомил сегодня белорусский ПЕН. Яны были отобраны из 59 прац, подаденных на конкурс, и представляют широкий спектр сучасного белорусского книжного дизайна, от лаконичного минимализма до складанных визуальных систем, от вытонченной працы с типографикой до смелых графичных экспериментов. Сярод авторов ведомые дизайнеры и мастаки, а так само творцы, которые працуют под псевдонимами або пожадали заховать анонимность. Премия носит имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадистова, який значно поуплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 5 жніўня, серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, выдатнага настрою, усім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгка гэта пры нам шляху палажанае.
5: Невядома, дзе ішоў, куды
2: Юрий Нестеренко ўжо спявае для нас свой след. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Lost Lonely Boys, Relict, Хурма, Manic Street Preachers, Дзіолі Порт ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, екс-доброахвотників, але тих людей, які зараз вельми активно заузята працюють у волонтерському і не тільки музичному фестивальному руху у білоруських імпрезах у еміграції. Розмовляти будемо з Денисом. Привітання.
3: Вітаю всіх.
2: Давай на початку кричко про твій бекграунд. Ти був і у якості екс-політзняволеного, і у якості екс-доброахвотника. Ці що-небудь з гэтага досвіду пройдзенага корисним тепер для тебе стало?
3: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство, новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение, и это у нас очень сплоченная команда.
2: Ти можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід як экс-зневоленого, так и экс-доброхотника?
3: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
2: Але я так разумею, что полеты теперь головным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
3: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымна Лотва»

0: горы, снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что только с дымками на дроне у тебя твоя допомога фестивалям белорусским о эміграції, она не завершается, потому что часто-часто тебе так само можно убачить и у якості волонтера на таких подіях.
0: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У ботаников я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно ставление до махчимой вот такой сустречи? Насколько она потребная, на твой погляд, альбо не потребная?
0: Но я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, раз вызволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
0: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы коли казали про то, что эти люди працуют, час от часу для их это так само своего рода переключка. Так может быть, у сувязи с тем, что для них это как способ оттягнуть увагу от войны и так далее, наоборот, не варто на культурнических подеях засяродживать увагу на этом досвиде? Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
0: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя есть розница у адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам, і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях? Кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей, а зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
0: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там, к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся з войны, умовно, у червені 22-го года. И з того моменту, ці были у тебе думки, каб вернуться знову? Можливо, перший час, можливо, позднее?
0: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебя думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные преды?
0: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую пазыку Украине?
0: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денісом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачим» на білоруській радіо «Рація».
2: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше. Опубликованы выники полугодового мониторингу порушению культурных прав у Беларуси. Светлана Тихановская не смогла открыть рахунок у польским банку. МЗС Польши попередил про рызыки наведывания Беларуси.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Белорусский ПЕН выпустил мониторинг порушению культурных правов и правов человека у дышинении до деячаў культуры за первое полугодие этого года. За 6 месяцев зафиксовано 738 таких порушений. Станом на 30 червеня Украине налишивается 859 политичных зняволенных, сярод их не меньше, як 61 деяч культуры. За студень-червень бягучего года правооборонцы признали политзняволенными не меньше за 16 деячаў культуры. Самым частым видом репрессий у гэты перыяд стало признание материалов на культурную тематику и социальных сеток деячаў культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другим месте – цензура – 102 выпадки. Третье место займая обвешение деячаў культуры удельниками экстремистских формирований – 59 выпадков. 6 представников сферы культуры были примусово выдворены с краины. До інших тем. Светлане Тихановской не открыли рахунок у польским банку. Причина – протерминованный белорусский пашпорт. Про это она рассказала у сегодняшнем стриме на Еврорадио. Я ведаю про проблемы с терминами деяния документов. Мне самой не открыли банковский рахунок тут, у Польши, после переезду. Я такий же человек, как и вы все, сказала она. Тихановская додала, что у Польши разумеют проблемы, связанные с легализацией и банковским обслуживанием белорусов. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы чацвёрты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведомства рашуча не рекомендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект «К6 Лів» прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
4: Эта касета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
5: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
4: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
5: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Лив долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылась 3 жнивня у варшавском клубе Биостейшн Центрум. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 до плюс 29 градусаў, на берасцейшыні до 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на гарадзіншчыне Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рад». станция. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 5 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Якраз таки вже надвор'я більш таке, менш приємлемо, як кажуть, не така вже спекотна ночка буде наперед, але навальницю все одно ви чули, можуть нам погрожати. Але тим не менш, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особливе привітання усім тим, хто зараз ще за стерном знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. У любым выпадку легкого да приемного вам шляху, поважаные, будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. А лепше заставайтеся з нами у гэты летні вечар, бо тягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай, ды карыснай музыкі на вольных хвалях. Віа Харлі ўжо спяваюць для нас свайго матылька. Далей нас чакаюць Андрэй Пясечны, Ілюжын, Лепшы квас, Акута ды іншыя зорныя выканаўцы. Гэта проста даволі так. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу «Рацыю падарожжых». Сёння працягнем на размову пра Грузію. Заставайцеся з намі, будзе цікава. Музыка.

0: Радио «Рація». Тут живе Беларусь.
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вы слушаете передачу «Рация у подорожжах».

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польши белоруса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Вызначены долгие спецпремии имя Михала Анимпадыстова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадне конференции «Новая Беларусь», якая пройде с 7 по 9 жнюня у Варшаве. Про это поведомляет правооборонщий центр «Весна». Неведомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуется. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У сувязи с этим организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Быть настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные запыты от незнакомых особ, которые представляются репортерами или громадскими деячами, варто разглядать как спробу спецслужб отримать ваши особистые данные. Так само не сгоджаться на так званые простые доручения, например, на час стать фотографом, сделать запись или передать материалы, бо это спроба вербовки и утягивания у сотрудничества с силовиками. Коли ж вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая махчимость, рают организаторы конференции. Ніводзін грамадзянин Беларуси у Грузии покуль не отримал международной обороны, хоть такие заявы подали уже больше за 100 человек. При этом возникают и довольно дивные выпадки разгляду справ, которые выкликают пытанні у правооборонцев. Чому белорусам отмовляют у международной обороне, какие правы мают суискальники этого статуса, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розные паперки, каб доказывать пытки и переследы.
3: Марына Зялёная больше за 3 года живе у Грузии. И она сама звернулась по международную оборону. Однако до этого часу не отримала кончаткового рашения по своей заяве. До інших тем. Белорусского дальнобойщика у Польши оштрафовали на буйную сумму за невыконание режиму працы и отпочинку. Подробязности инциденту расповяли у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз с Польши у Данию на фуры, зарегистрованные у Литве. Инспекторы спынили его на трассе С7 недалеко от города Гроец. Порушения были выявлены в ходе анализа даденных тахографа и карты водителя. Как высветлилось, он не выкористовывал обовязковый компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыднёвого отпочинку. Например, у 11 дней водитель отпочивал бесперапынно только 24 годины 35 хвилин. Тогда, как минимально потребованная протяглась отпочинку для даденного периода, складая 45 годин. По вынику проверки водителю выписали 3 штрафы на агульную сумму 5950 злотых. Новины культуры. Журы премии имя Михала Анимпадыстова вызначило 24 книжные вокладки, что вошли у долгий спис 2026 года. Про это поведомил сегодня белорусский ПЭН. Яны были отобраны из 59 прац, подаденных на конкурс, и представляют широкий спектр сучасного белорусского книжного дизайна. От лаконичного минимализму до складанных визуальных систем, от вытонченной працы с типографикой до смелых графичных экспериментов. Сярод авторов ведомые дизайнеры и мастаки, а так само творцы, которые працуют под псевдонимами або пожидали заховать анонимность. Премия носит имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, который значно поуплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 до плюс 29 градусаў, на берасцейшыні до 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 6 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апакаліптика, а таксама Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang ды Fear Factory. Далучайцеся. 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры-выкананне».

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Я мистер Дедман. Rejoice!